0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: КУС.
1: КУС.
0: Хит ФМ.
1: Хит ФМ.
0: Хит ФМ. Зорене тингля.
2: Хит ФМ.
3: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Кэс.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня была.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Hit FM. Зорана Талла. Зорана Дингля. Hit
1: FM. Сокин охшон койнада. Ятман яр ойда. Козымга уйку келмаса эч, эч. У билмай ухлар ойда.